Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Если вам кажется, что ваш ребенок зависит от гаджетов, то столичные медики рекомендуют не спешить с выводами. По словам экспертов, с помощью гаджетов дети пытаются справиться с перегрузкой, тревогой и проблемами в школе или общении. Поэтому прежде всего нужно узнать у вашего ребенка, что именно он получает от телефона. Отдых, общение, уход от тревоги или способ справиться с перегрузкой. Ну и, конечно, не лишним будет создать единые правила для всей семьи. Например, не брать телефоны за стол во время ужина. Так ребенок сможет увидеть, что ограничения касаются не только его, а всех. Также важно говорить без упреков, заранее обсуждать лимиты времени и предлагать замену экрану, совместные занятия, домашние обязанности, хобби или прогулки. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2007.
1: 50 Cent, Justin Timberlake и Timbaland.
2: Unforgettable.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Может ли стресс стать причиной ранней седины волос? По словам британских медиков, около 50% женщин замечают седые волосы или пряди чаще всего в возрасте от 31 до 35 лет. При этом многие уверены, что причиной поседения является длительный эмоциональный стресс. Однако ученые отметили, что все дело в недостатке меланоцитов – клеток, которые придают цвет волосам. Чем меньше этих клеток, тем стремительнее меняется наша шевелюра на голове. При этом в основе потускнения натурального оттенка волос лежат естественные процессы старения, которые у всех женщин протекают с различной скоростью. Что же касается повседневного стресса, то он действительно может усугубить процесс поседения, но не стать его основной причиной. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Bieber X и Faithless. New Religion.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Первое место.
2: BTS. Swim.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

0: «Рабочая среда».
1: Наверняка многие замечали брошенные на улицах тележки из супермаркетов. Казалось бы, кроме нарушенной эстетики, это ничем не вредит человечеству. Однако, как выяснили британские ученые, сбор и восстановление этих аксессуаров для покупок наносит весомый вред окружающей среде. Их сбор с помощью специального транспорта увеличивает углеродный след, как и их последующее восстановление. А это многие сотни тонн углекислого газа. При этом изготовление новых тележек еще больше усугубляет ситуацию. Поэтому эксперты призвали покупателей разумно относиться к инвентарю супермаркетов, чтобы вместе положительно влиять на экологию планеты. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: тяжелого рабочего дня американские медики рекомендуют начать употреблять зеленый чай с апельсином и мятой. По словам экспертов, именно такое сочетание продуктов является мощным антистрессом. Чтобы получить тот самый мощный антистресс-напиток, в чайник необходимо положить листовой зеленый чай, нарезанные кубиками яблоко и апельсин, сушеную мяту и корицу. СМИ заливают кипятком и настаивают 5-7 минут. Эксперты отметили, что витамин С помогает не нервничать, а фолиевая кислота поднимает настроение. Калий успокаивает сердце, а пектин налаживает работу кишечника. Мята расслабляет и убирает спазмы, а корица защищает клетки от старения. Будьте здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: Семь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» и Радио Хит ФМ. Тебе и тебе под одеялом, человек, тоже. Вот, держи в ручке хорошее настроение, которое мы принесли.
2: Доброе утро, друзья! Наконец-то четверг наступил, 18-е сегодня у нас июня. Что мы делаем с тобой, Адамов, по четвергам?
1: Спим.
2: Да. И достаем ковровую дорожку, чтобы наши любимые слушатели по ней прошлись к выходным. Красивые, нарядные и супер яркие, чтобы хорошее настроение было вот прям до конца недели. Вот именно сегодня вот эта красная дорожка, она и имеет силу.
1: Я вам больше скажу. У нас сегодня в таком случае косплей здесь в студии, потому что Терешкова в красном. Она сегодня в костюме ковровой дорожки пришла.
2: Да, точно. Сегодня, кстати, очень много праздников. Я тут прям...
1: Давай, загибаю пальцы.
2: Приготовил. Но давай не буду все тебе рассказывать, только то, что мне нравится. Международный день медитации.
1: Прекрасно.
2: Потом день ласточек.
1: Интересно, что за остальные праздники. День ласточек, так.
2: День суши.
1: Суши?
2: Да.
1: Суши в смысле...
2: Нет, в смысле...
1: Где нет воды или роллы суши?
2: Роллы суши.
1: А, вот тогда не буду загибать.
2: День клубнички.
1: Это прекрасно. Клубнички или клубники?
2: Клубники.
1: Клубники все-таки.
2: А это разная вещь?
1: Ягода.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Ну и день пикника.
1: День пикника, прекрасно.
2: По-моему, если все это собрать,
1: то получится неплохое времяпрепровождение.
2: Согласна. Так что, друзья, хочется вам праздника. Вот, все вам предоставили, отмечайте.
1: Начинайте. А в этом части расскажу вот что, про гениальности маркетинга. Очень крутая история. Вот, а еще расскажу про... нормальный беговой марафон для людей, вот для нас, тех, которые, знаешь, такие пу-пу-пу.
2: Для вас это ходить.
1: Это даже не ходить, это бежать, прям бежать быстро ножками.
2: Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ.
1: Вот. То есть бег. Вот, поговорим в этом часе. Двига Лопес будет в этом еще часе, минутка наша физкультурки.
2: Ой, ты будешь приятно удивлен.
1: А, прекрасно. Вот. И IQ Battle. А тут будете приятно удивлены вы, потому что это игрушка, в которой мы разыграем для вас прекрасные призы от Радио Хит ФМ.
2: Адамов и Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7:08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Всем добрейшего утра. Вот гениальная маркетинговая идея сейчас будет. Записывайте себе владельца кафе. Значит, один владелец кафе в Испании создал кучу фейковых аккаунтов на сайте знакомств и назначал свидание с мэтчами в своей же кофейне. Вот так вот.
1: Ничего себе.
2: И рассказывал, что там самые классные булки и кофе в районе.
1: То есть приходили люди одинокие, получается?
2: Ну, там типа свидание назначает. Говорит, а давай сходим вот эту кофе. Мне так нравится, там самые лучшие кофе, булки, кофе, вот это все. Вот, и, значит, потом все приходили туда. Потом писал, что опаздывает, вот. Но это не повод не съесть что-то вкусненькое, вот. И мужчина повысил таким образом свою выручку на 500%.
1: То есть пока, это гениально.
2: Пока человек ждет, сидит, заказывает пасту. Представляешь, вот он от имени девушки, скорее всего, я так понимаю, делал аккаунты. Чего? Угу. Потому что, я имею в виду, в смысле, ты говоришь, бонжур, герцог, не хотите ли встретиться? Да, давай кофе попьем, давай. Вот я знаю, кофейня здесь шикарная. Вот здесь вот.
1: Это я поняла, но смотри, он же, получается, не приходил.
2: Ну да. Не, ну а что? Ну, он
1: Ну, это обловно. Может быть, те, которые пришли и ждали, познакомились бы с другими теми, кто ждал.
2: Ну, а круассанчик-то продан?
1: Продан.
2: Вот, значит, выручка есть?
1: Ну.
2: Написано же, 500% поднял выручку. Гений?
1: Да,
2: гений.
1: Да.
2: Но жук.
1: Я не знаю, мне кажется, его вот эту махинацию, если обнаружат, то он потом...
2: Но у нас тоже такое существует в России, когда просто заведения отправляют на сайты знакомств герцогини, они знакомятся и приводят именно в это заведение.
1: И им скидка за это.
2: Не скидка, они их бесплатно, ну как в смысле, их тебя так и так бесплатно кормят.
1: У нас аптеки так работают.
2: Ну как в смысле,
1: ну, когда
2: тебя склеили, и ты такая, а не хочешь ли вот тут в аптеку у дома сходить? Там, говорят, активированный уголь лучший в городе.
1: В поликлиниках нас отправляют в аптеки, где продаются особые лекарства только в этой аптеке.
2: Ну это очень плохие свидания.
0: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в российской столице. Физкульт, привет, страна.
2: Привет, спортсмены. Сегодня у нас легкая тренировка, называется «Пальм». Сейчас поймете, почему и что будете делать. Ну, для начала нужно сесть на колени. Адамов, на колени. Внимание. Далее.
1: Прекратите разговаривать, как моя бывшая.
2: Наклоняем шею, допустим, в левую сторону, да? Вот мы сейчас как раз будем разминать нашу шею. В левую сторону фиксируемся. Левой рукой как раз помогаем, держим, да? Все, вот на несколько секунд фиксируемся. Чтобы второй руке было не скучно.
1: Не скучно?
2: Мы танцуем. Рисуем, ну, допустим, зигзаги какие-то, восьмерки, бесконечность. В общем, плавно двигаемся правой рукой. То есть, а левая держит шею, вот зафиксировалась, а правая танцует. Как тебе сегодня тренировка, нравится?
1: Я продолжаю говорить, что это халтура какая-то.
2: В смысле халтура?
1: Во-первых, первый вопрос. Почему нельзя левое ухо закрыть левой рукой, а правой рисовать зигзаги? Вот так стоять и вот так рисовать, пожалуйста.
2: Потом обязательно, кстати, нужно поменять

0: Зайдите, пожалуйста, в мессенджер Макс, там есть группа Hit FM, ну, и там мы выложили же видео как раз этой тренировки. Или в группе Hit FM ВКонтакте можно посмотреть, как выглядит в интерпретации госпожи Терешковой пальма.
1: Если вот вы так будете делать в спортзале,
0: позвоночник не будет болеть.
1: Все мужчины ваши, девчонки.
0: Да они разбегутся.
1: Рекомендасьон.
0: Это очень странно выглядит.
1: Ладно, зарядка начинается.
2: Двигай, Лопес.

0: Я считаю, Адамов, ты был бы лучшим королем вечеринки.
1: Я есть король вечеринки. Я есть вечеринка.
0: До сих пор. Это прекрасно. На самом деле, Адамов умеет так зажигать.
1: Кто тебе здесь создает атмосферу?
0: Так людей на столы поднимать, понимаешь?
1: Вот так просто. Поднял, поставил на место потом. Вот так вот.
0: Да, главное, потом обратно еще делаешь.
1: Знаешь, как и со стульями в конце рабочего дня в кафе. Переворачиваю и на стол.
0: А когда убираешься, вот знаешь, вот эту историю, помнишь, родители так обычно делали? Уборка, все стулья на столе, на диванах.
1: Я только что про это сказал.
0: Да, да, но это я говорю дома, а не про рестики и кафешки.
1: Если дома не так уютно, как в кафе, зачем это все надо?
0: Ой, сразу захотелось куда-нибудь
1: домой
0: отправиться.
1: Домой! Сразу захотелось домой!
0: Но мы этого не сделаем, день только начался, четверг, наслаждаемся, и сейчас у нас по плану игра IQ Battle.
1: Да, ребятки, звоните к нам в студию, прямо вот сейчас, возьмите свои телефоны, неважно, там, навигатор у вас, что там угодно, просто остановитесь и позвоните к нам в студию, мы так ждем вас. Звездочка 107.4, звездочка 107.4, это короткий номер, он для звонков с мобильных телефонов, звонки абсолютно бесплатный, for free, как говорится. Вот, мы уже все оплатили. Вот теперь дело за вами. Только позвоня, all inclusive, позвоните. Еще раз напомню цифры. Звездочка 107.4. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Марина из Оренбурга. Мариночка, доброе утро.
0: Привет.
2: Здравствуйте.
1: Марин, вот скажи, пожалуйста, как у тебя вот обстоят дела с лямур-тужур?
2: Ну, у меня, в принципе, уже все устаканилось. Я уже 15 лет замужем. Есть, да, как-то притерлись друг к другу.
0: То есть, наконец-то, к 15 годам.
1: Ланфрен, ланфра, у тебя ланта-тита. Понятно.
0: Все именно так.
1: Да, прекрасно. Против тебя, Марин, будет Паша из города Санкт-Петербург. Паша, привет.
0: Паша, привет.
3: Доброе утро, страна.
0: А ты где там сейчас находишься, мне интересно?
3: Я в машине нахожусь. Еду на работу.
1: А судя по связи, на дне Невы.
0: Нет, да расскажи, а район какой?
3: Невский район. Еду по Костыгино.
1: Я сейчас вот хочу спросить у Терешковой, подожди секунду. А ты так хорошо Питер знаешь, что ли? Я не понимаю.
0: Вообще-то да, я там буду через две недельки.
1: Да то, что ты там будешь, это не значит, что ты его знаешь,
0: ну,
1: понимаешь?
0: Ну, Невский я знаю.
1: Не, ну-ка, еще бы ты не знал, не. Адмиралтейский район где находится?
0: Где-то...
1: Черная речка где находится?
0: Все знаю, все там.
1: Так вот, поняла. Шах и мат, да? Да, Паш, да, Паш?
0: Я все знаю.
1: Вот так вот. Так, давайте играть.
0: Давайте играть, дорогие участники. Такие правила. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Так, я с Мариной.
0: Ну, понятно. Я вот с Пашей.
1: Вот давай.
0: У нас как много раз общего.
1: В Питер.
0: Мы любим Питер.
1: Привет, Автова. Вот. Мариночка, вопрос такой. Из-за чего ссорятся влюбленные? Поехали.
2: Самая частая причина, я так думаю, не оправдывает надежды друг друга.
0: Нет денег.
1: Накидывай ответы быстро, прям много.
2: Деньги, родственники, разные взгляды на воспитание.
0: Ипотека.
2: Детей,
1: музыка.
2: На рыбалку часто. Ипотека, деньги, не доверяют друг друга.
0: Немытая посуда.
2: Немытая посуда, это да. Носки.
1: Немытая постель.
0: Так, измена.
1: Соседка.
2: Измена, да.
0: Ну, в общем, Маринка, похоже, не ссорится уже. Они уже притерлись.
1: Да, она в магазин так же ходит. Он говорит, купи, пожалуйста, килограмм картошки. Она одну картофель напрягает. Говорит, ты же просил картошку, вот.
0: У нас слишком с тобой разные взгляды.
1: 12.
0: На количество.
1: Хватит этого сюра, пожалуйста. 12 ответов.
0: Но мы помогали Марине как могли.
1: Нет, мы мешали Марине как могли. 12 ответов.
0: Паш, теперь играем мы с тобой. Вот,
3: поехали.
0: Давай. Да, весело будет сейчас. Без чего не обходится на свадьбе? Поехали.
3: Муж, жена, жених, невеста, свидетель, свидетельница,
0: лимузин.
3: Диджей, ведущий, лимузин, костюмы.
1: Кольца.
0: Аниматор.
3: Шашлык, сок, аниматор, гости, пляски.
0: Родственники.
3: Видео, родственники, тёти, дети, гости, костюмы.
0: Конкурсы.
3: Конкурсы.
0: Стоп. Что, Адамов, что такое?
1: Да, обратите внимание, блин, очень интересные Санкт-Петербург и ответы. Паша называет ответ, у него тут же прерывается связь. Дышит он нормально, слышно. За тебя Терешкова играла сейчас. 24 ответа.
0: Мы вместе, на самом деле, старались, и мы побеждаем!
1: Поздравляем тебя, Паш, с победой в этой нелегкой игре. Вот.
0: Да.
1: Ты получаешь от нас фирменный дождевик радио Хит ФМ в Санкт-Петербурге. Пригодится. Да и в Москве сейчас тоже дожди пригодится. Стильная очень шмоточка. Вот. Марин, мы тебя тоже поздравляем. У тебя сегодня прекрасный день будет. Я тебе как Нострадамус говорю.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Хит-ФМ. 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
1: Всем добрейшего утра, ребят. Хорошие новости. Новости хорошие. Вышел новый трейлер Шрека. Шрек 5. Так долго ждали. Как же мы долго
0: сколько
1: ждали.
0: Сколько лет прошло?
1: Я даже не знаю. Столько не живут, мне кажется.
0: Прямо очень, да. У меня кот успел вырасти.
1: Четвертый Шрек был. Я тогда еще помню, двойку по биологии принес домой. Представляешь?
0: Что ты придумываешь? Не так давно это было.
1: В общем, ребята, в новом мультфильме нам покажут новые приключения. Кого? Конечно же, Шрека. Фионы. Ослик будет, естественно. Куда? Конечно, куда же без него. Зритель ждет новые приключения.
0: Печеньку обожаю.
1: Но теперь у них дети. И дети выросли. Так что дети там тоже.
0: Дети будут жениться.
1: Кутерьмой заниматься будут. Там, помню, там умное зеркало появилось, которое на основе искусственного интеллекта работает. Вот. Озвучивать Шрека все те же роли. Майк Майерс и так далее,
0: прикольно.
1: И так далее, ребята.
0: Так интересно, кто там будет главный злодей? В Шреке же всегда каждую серию есть злодей какой-нибудь, ну, прям вот, который против.
1: Мне кажется, какой-нибудь что-то связанное с искусственным интеллектом будет. Вот почему-то
0: ты
1: такое
0: думаешь,
1: ощущение.
0: В это направление вдарится?
1: Конечно.
0: Неинтересно. Это, прикол в том, что это вот как раз Шрек, он же свой парень.
1: Там в болоте там... что-то должно быть не то, понимаете, а не в жизни. Не, ну, я предполагаю.
0: Знаешь, это болотный король выйдет на сушу и устроит такой, Шреку.
1: Вытащит палец, скажет, да, лужок!
0: Это из нашего детства, помнишь?
1: Первый коллектор в жизни.
0: Ты знаешь, для меня это самая страшная сказка, страшный фильм был.
1: Ну, в общем...
0: Я боялась его. Чудо-Юдо. Помнишь, его звали?
1: Чудо-Юдо. Нет, это сказка называлась Чудо-Юдо.
0: Вот этого чувака звали Чудо-Юдо синего.
1: Да, ты
0: помнишь его?
1: Знакомилась с ним? Я не хотел. Ладно, ребята, возвращаемся к Шреку. Заходите в Messenger Max, там есть группа Хит-ФМ. Сейчас буквально через несколько минут зальем туда этот тизер пятой части долгожданной Шрека. Ждем ваши комментарии и мысли. Будете

0: Реклама.
1: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 1111 или на tenet-ankar.ru. Калуга. Зерновая 15.
6: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
7: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
8: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
10: Hit FM.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиши» радио Хит ФМ. Здрасте!
1: Здравствуйте, дорогие вы наши любимые, хорошие, самые-самые-самые яркие слушатели на свете. Мы приветствуем вас в новом часе. Вот мы шагаем по 18 июня. У нас сегодня четверг. Угу. И мы с тобой без стеснения отмечаем праздники, так, которые как раз вот 18 июня отмечаются. Угу. Всемирный день гармонии.
0: Всемирный день гармонии.
1: Вот что для тебя гармония?
0: Да, когда спокойствие внутреннее.
1: Ну, а внешние какие-то факторы?
0: Это когда человек вот стоит... Ну, не знаю, там все ломятся в автобус, а он на остановке стоит, такую песенку напевает просто.
1: Знаешь, что я делаю каждый день? У меня есть время вот с 5 до 6 утра, как раз как я встаю, и вот с 5 до 6 утра мое время. Угу. И мне так нравится эта тишина, то, что все спят, да, даже коты. И ты вот в этот час можешь делать все, что угодно. То есть я прям вот реально там делаю покупки, хожу, убираюсь в квартире, там, да, думаю о чем-то, смотрю какие-то видосики, да, да,
0: ты вот это вот,
1: это
0: да?
1: Мой час, моя гармония.
0: Ты вот это вот, мать, которая в 5 утра начинает уборку, и все такие, да ну серьезно, ну 5 утра же, ну
1: я
0: там кот
1: делаю...
0: такой, да за что мне
1: я
0: это?
1: Я очень тихо делаю.
0: Я же даже не просил еды, я же я лежу тихо.
1: Нет, ну вот понимаешь, я наслаждаюсь этим часом реально, мне так нравится, что весь город спит.
0: Все же так думают, что они убираются в 5 утра тихо. А вот эту вот тарелку положить в сушилку, грохота
1: да что,
0: на
1: ты
0: всю
1: квартиру. Да что ж ты все переводишь-то на других? Я говорю про себя, у меня гармония.
0: Я про тебя и говорю. У тебя гармония, у других стресс.
1: Ладно, ладно, все. Вот такая вот гармония. Что у нас в этом часе?
0: У тебя же сегодня день медитации, не забудь.
1: Да, обязательно.
0: Поговорим о спорте. Вот, а еще обсудим очень странное увольнение. Очень. Вот. Ну и, конечно, ребятки, мне голосовым проще в этом часе. Это наша любимая игра с вашими любимыми голосовыми сообщениями. Поэтому прямо сейчас берите телефончики, заходите в мессенджер Макс, там есть группа Хит ФМ, открывайте задание, читайте его и своим телефоном нам в личку в Максе записывайте голосовое, где вы выполняете это самое задание. На кону у нас шикарнейший пауэрбэнк от радио Хит ФМ, так что есть за что побороться.
1: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
1: Первый в мире забег тирамису. Вот так вот.
0: Так, пройдет, у меня не сочетается.
1: Пройдет в Италии. Это первый в мире, даже не так сказал, первый в мире забег для людей. Для нас, для тех, кто...
0: Как это? Ты бежишь и ешь тирамису?
1: Нет,
0: или что?
1: Нет, короче, 11 октября он пройдет. 1000 участников. Нужно будет пробежать всего 6 километров. Это много или мало? Для меня это много.
0: Не, нормально.
1: 6 километров. По старому красивому городу. А потом получить на финише безлимитное количество порций тирамису.
0: Ну, я тебе хочу сказать, сомнительная авантюра. 6 километров — это очень мало для того, чтобы позволить себе тирамису.
1: Я столько хожу за тирамису, понимаете? Я как часы открыл, так, 7000 шагов надо, это примерно 6 километров.
0: Но, Адамов, согласись, мало кто умеет делать нормальное тирамису. В очень редких местах это действительно, ну, прям, пальчики
1: Но
0: режешь.
1: Согласись, я, Адамов, хоть в таком марафоне готов уже участвовать, хотя бы.
0: Ну, значит, у тебя первый мотивация шаг, должна быть, это еда.
1: Первый шаг к бегу сделан навстречу, понимаешь, вот. А вход, значит, стоит порядка 1500 рублей. Это много, кстати, за вход в забег, я не знаю.
0: Нет, это нормально, это даже дешево.
1: Смотри, скорость, вот тут мне очень нравится правило. Скорость бега не волнует вообще никого. Можно хоть пешком идти.
0: Ну вот поэтому и тирамису, естественно.
1: Ты на финише получишь тирамису безлимитно.
0: Смотри.
1: Ну просто, знаешь, мотивация в чем? Ты придешь первый, больше съешь. Придешь последний, ничего не съешь.
0: Давай так договоримся. Ты со мной бежишь 5 километров.
1: Нет, я хочу.
0: Обещаю тебе в конце купить тирамису.
1: Ну это вот это ты детям так говори, пожалуйста. Я тебе дома бургер такой же сделаю.
0: Хорошо, я куплю тирамису, покажу тебе на старте.
1: Нет, вот ты будешь бежать, и вот большое...
0: Из ложечки тебе кормить.
1: Большое судно тирамису будет. Ты будешь бежать и смотреть назад. И вот с каждым, когда я буду отстать, ты будешь по ложечке есть. И вот я должен, моя мотивация будет обогнать и отобрать, понимаешь?
0: А,
1: вот.
0: Я думала, я тебя буду кормить с ложечки, как раз пока,
1: кстати,
0: ты будешь бежать.
1: Тоже хорошее. Я буду ехать за тобой, подбадривать, а ты мне бежать и с ложечки кормить.
2: На радио HIT-FM. Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные услуги уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Конфетный.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Правила, которые надо запомнить, чтобы паста получилась идеальной. Во-первых, соль. Запомните, только после закипания. Никогда не солите холодную воду. Дождитесь бурного кипения, посолите, размешайте ложки. Все, идеально. Надеюсь,
1: хорошо,
0: ты не солишь холодную воду.
1: Не-не-не, я-то умею готовить.
0: Дальше. Забудьте про масло в воде. Не надо. Знаешь, есть люди, которые наливают масло оливковое, либо...
1: Кто это делает?
0: Есть такие. А-а-а. Типа, чтобы не слипались макароны. На самом деле, когда вы добавляете масло, там то же самое, не знаю, растительное...
1: Масло в конце добавляют.
0: Вы тем самым смазываете макарошки, и на них соус не прилипает потом. А-а-а. Просто скатывается, и у вас просто...
1: А зачем вам скользкие макарошки?
0: Вообще скользкие, да. Зачем вам все скользкое? Дальше. Никогда не доверяйте времени на упаковке. Вот, никогда. Вот просто всегда пробуйте пасту за 1-2 минуты до указанного срока. То есть, если пишут готовить 7 минут, ну вот 6 минут где-то пробуйте. Потому что вы, может быть, поймаете вот этот момент, сейчас скажу, альденте.
1: Ваш язык не обманет вас.
0: Тоже верно. Перед тем, как слить воду, обязательно отлейте кружечку этой мутноватой жидкости. Угу. Обязательно. Это жидкий крахмал. Добавьте его в соус, и вы создадите эмульсию, которая сделает текстуру соуса бархатистой такой, позволит ему идеально обволакивать пасту.
1: А вот это хороший совет.
0: Да. Вот. Дальше. Соединение происходит на сковородке. Это важно помнить. Не на тарелке. Не надо на тарелку макарохи и потом туда соус. Все на сковородку. Угу. Переложите пасту шумовкой или откиньте на дуршлаг, не промывая холодной водой. Никогда.
1: Вот. Я тоже это не делал никогда. Да. Не понимаю
0: и
1: людей, которые так
0: сразу
1: делают.
0: Сразу отправляйте ее на горячую сковородку и уже с готовым соусом мешайте. И все, готово пасту. Ну, парочку креветочек, если с морепродуктами.
1: Ну, соус-то заранее правильно готовится?
0: Ну, параллельно, конечно. Вот. А если хотите хит-гайд по отдельным соусам, как сделать соус, я могу, конечно, заморочиться.
1: Сделайте, пожалуйста.
0: Да, не надо вот этот вот покупной.
1: А то сказал А, Б не сказал.
0: Как ты не сказал Б?
1: Ну, Б, ну теперь нам нужны рецепты соуса.
0: На дуршлаг вывалила макароны, перемешала, съела, довольная, сытая, сидишь, улыбаешься.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшие дожди, а днем до 21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте nash.dom.rf.

0: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Производственная компания УОО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что Хавейл — это круто, Хавейл — красиво, Хавейл — это надежно, Хавейл — это стильно, Хавейл — это выгодно, Хавейл — надолго. Хавейл Сити — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
7: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
9: Имеются вредные показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
11: Hit FM.

0: голосовым проще.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Это игрушка, которой нужны ваши голосовые сообщения. Вам нужно только зайти в мессенджер Макс, в нашу группу Hit FM.
2: И там задание очень классное. Придумываем сегодня самый креативный сигнал на машину, как он должен звучать.
1: Да, вот этот самый. Кто-то его называет гудок, кто-то сигнал, кто-то клаксон. Ну, правильно, конечно, клаксон. Вот, выбираем самый креативный. Вот
2: я
1: самый.
2: Думала, клаксон на велосипедах.
1: Нет, там тоже.
2: Там тоже. Ну вот, ладно, я предлагаю такой. Ку-ка-ри-ка!
1: Я просто, человек проходит дорогу, пу-пу-пу. Так, пу-пу-пу, пу-пу-пу, пу-пу-пу. И он, кажется, сильнее.
2: Да, он должен быть нервный какой-то, пу-пу-пу. Пу-пу-пу!
1: Нет, а ты добавляешь уже. Из
2: окна открываешь окно.
1: Да я не слышишь, пу-пу-пу! Я такой, я думал, вы просто возмущаетесь.
2: Я тебя повозмущаюсь.
1: Или, знаешь, громко вот этот человек проходит, переходит дорогу в неположенном месте, такой...
2: А представляешь, если реально были бы разные виды сигналов? Ну, допустим, 5 на выбор по настроению. Когда ты ругаешься, когда ты вот возмущен, когда там это что-то...
1: Нет, там переключатель должен быть. Когда ты просто сигналишь, потому что кто-то тупит на светофоре.
2: Да-да-да.
1: Такой, алло!
2: Или когда тебя очень сильно подрезали, и ты, ну, просто у тебя гнев, такой вот гневный смайлик.
1: Надо зазвучить это, да? Ну, ладно. Ну, в общем, а я бы сделал просто... Это вот все автолюбители меня сейчас поймут. Всех, каждого автолюбителя мечта такая есть. Поставить сигнал от грузовика какого-нибудь мощного.
3: Па-па.
1: Чтобы просто человек на самокате едет перед тобой по переулку, и ты такой бам!
2: Ой,
1: и он такой,
2: ну,
1: господи ты боже!
2: Начинается вот это. И ты пугать хочешь на дороге.
1: Я не, вот, кстати говоря, я из тех людей, кто когда едет и идет какой-то пожилой человек, ну и бывает, они по дорожке идут, а надо проехать. Никогда не буду сигналить. Я буду 10 раз перегазовывать, чтобы услышали машину, но нет, не буду сигналить. Ладно, ребят, теперь дело за вами. Мы придумываем какой-то необычный сигнал на автомобиль. Как вот он должен звучать, как вы думаете, по-необычному. Свои сообщения голосом все это записывайте, голосом. Вот, отправляйте нам в личку в мессенджер Макс. Номер записывайте прямо сейчас. 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Автор самого крутого варианта прямо сразу получит от нас шикарный пауэрбэнк радио Hit FM.

0: голосовым проще.
1: 8.36. В Москве наша любимая игрушка, где вы голосовым сообщением выполняете какое-нибудь интересное задание.
2: И сегодня задание было вот какое. Придумываем самый креативный сигнал на машину. Как он должен звучать? Итак.
1: Ну, готовьтесь смеяться. Линар. Так. Так, еще раз.
2: Да непонятно, как.
1: Слушай, я бы даже, если честно, себе такой скачал.
2: Это непонятно, колодки или сигнал скрипит.
1: Да-да-да. Антон.
3: Брысь в дороге.
1: Дерзкий очень. Да? Артем вот такой записал.
4: Граждане, ну товарищи, прижмитесь правила, опаздываю в ЗАГС.
2: Неважно, куда едет, просто
1: всегда,
2: в ЗАГС.
1: Да. Всегда, а знаешь, на самом деле это фишка, зато его будут везде пропускать. Алена.
5: Ой, милок, прости, я же не специально.
1: А что сразу извиняться?
2: Да что сразу милок?
1: А вот от Кати. Класс.
2: Что это было сейчас?
1: Это рык.
2: Это не рык, это как, это когда ты украл сигнал вот, из магазина, а продавец-консультант за тобой бежал и прикрепился к машине.
1: Анна?
6: А ну-ка быстро рассосались, королева едет.
1: О, класс. Ну, прям царева. А Екатерина?
7: Ачи!
1: Так, ну что, ну надо выбирать из всего.
2: Вот Екатерина, которая, да, была предыдущая.
1: Да-да-да.
2: Не вот эта общи, а до.
1: Которая рычала.
2: Да-да-да. Вот давай ей. Ну, общи мне тоже понравилось от Кати. Вот это рычание, это, конечно, лучшее, что было.
1: Это очень было хорошо.
2: Поздравляем, дарим тебе наш фирменный пауэрбанк радио Хит FM. Если вдруг такой сигнал у тебя появится, и он будет работать от зарядки, у тебя всегда есть возможность его подзарядить с помощью шикарного пауэрбанка.
1: Всем спасибо за ваши голосовые сообщения. Действительно, они очень веселые и смешные. Поднимайте настроение.
2: Это очень круто.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Айлиш. На радио Hit FM.
1: 8.47 в Москве. Всем доброе утро.
2: В Китае инженера уволили за то, что он, внимание, включал рабочий компьютер слишком поздно и болтал с коллегами.
1: Поздно вот это так. Интересно, насколько?
2: Вот сейчас выясним. Боссы, значит, заявили, что у них якобы имеются... Вообще-то у нас имеются записи с камер видеонаблюдения, доказывающих, что вы, сотрудник, отлынивали от работы.
1: Угу.
2: Он такой, и что там?
1: За это сделать?
2: Да, вот на роликах с камер видно, что сотрудник включал рабочий компьютер, внимание, на несколько минут позже начала рабочего дня.
1: Ну что за духота?
2: Это еще не все. Дальше. Иногда на пару минут раньше уходил с работы. Угу. Но самое ужасное, это то, что он позволял себе
1: обедать
2: по несколько минут болтать с коллегами.
1: Какой ужас. А где работает он?
2: В Китае.
1: А профессия неизвестна?
2: Инженер. Просто инженер. Вот. Уволенный мужчина сказал, я сейчас такой скандал учиню, и ушел.
1: Я в суд мировой пойду.
2: Он так и сделал. Пошел в суд, и его на работу, конечно, не восстановили, но компанию обязали выплатить ему где 16 тысяч долларов. О, ничего себе, это 1 100 000 рублей почти.
1: Нормально.
2: Вот.
1: Хорошее такое прибыльное увольнение.
2: Хорошо хлопнул дверью, так сказать.
1: Да-да-да.
2: А так можно было?
1: Вышел с ноги.
2: Это сколько же он компенсации-то получил? Обычно за 3 месяца дают, за год, что ли? Ну, в общем, вот такая история.
1: Ну, конечно, не прав работодатель.
2: Ты знаешь, шутки шутками, но я сталкивался однажды в офисной работе, сталкивался с боссом, который удивлялся, что люди вообще домой уходят. Я сейчас без шуток.
1: Она такая, хотела, чтобы все оставались на работе до утра.
2: Ты такой встаешь, уходишь, а ты куда? Я говорю, рабочий день закончился, я домой. Она такая, домой? Я говорю,
1: домой. У меня семья есть.
2: В отличие от других.
3: Реклама. Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
8: Этим летом отдых начинается в «Атмосфере». Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
9: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
8: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем наши яркие, бодрые, солнечные развлечения. Да, и в этом часе мы будем общаться с вами, с нашими любимыми слушателями. Есть, как говорит, тем хорошее надо обсудить. Что вы себе обещали сделать, когда были маленькими, да, когда вырастете? И сделали ли?
0: Да, что вы обещали себе сделать? Сделали?
1: Я сделала. Я обещала себе завести животных. Мне мама не разрешала в детстве домашних животных. Ни собачек, ни котиков. Даже хомяка не разрешала. Улитку завести не разрешала. И вот я выросла. Теперь у меня 3 кота.
0: Она так и говорила. Зачем мне в доме еще один хомяк-улитка?
1: Да, она, кстати, так и говорила. От тебя и так много грязи.
0: Это всем говорили.
1: Мама была очень жесткая в этих высказываниях.
0: Так это вообще это современное искусство. Это песок из песочницы. Это арт-объект.
1: А сама сейчас приезжает ко мне и просто: «Уди, мой любимый котик! Ой-ой-ой-ой!» Вот это все. Я говорю: «Мам, может, заберешь себе?» Говорю: «Ну, возьми его на каникулы к себе». Простоквашина, она такая: «Нет, уж я буду приезжать к тебе и гладить
0: его». У меня шарик.
1: Да-да-да.
0: Вот и дядя Федор.
1: Да, скорее дядя Федор.
0: Так, рассказывайте, что вы себе обещали сделать, когда вырастете, в детстве говорили. Сделали? Свои сообщения отправляйте в личку в мессенджер Макс 8-925-007-1074 и в группу в Максе Хит ФМ, там тоже можно отметиться. Ждем ваши сообщения.

0: Смотришь. На радио Хит
1: FM. 9.09 в Москве.
2: 9.09 в Москве, действительно.
1: Вот. Нам нравятся просто эти цифры, они магические, волшебные. 9.09.
2: Что вы себе обещали сделать в детстве, когда вырастете? Я когда вырасту, я вот. И вот в итоге что, сделали? Нет, такая у нас сегодня тема час. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс 8-925-007-1074. И в телеграм-канал можно еще и в мессенджере Макс в группе.
1: Да, ну, на самом деле, вспоминайте, я понимаю, много времени прошло, но 100% вы что-то себе обещали.
2: Катя пишет, обещала себе стать настоящим человеком и быть человечной, отзывчивой. Вот, ко всем и ко всему. А стала ли я такой, судить не мне, но как будто мне кажется, что да.
1: Очень интересно вот давать такие обещания, которые судить не вам. Так, Ирина в детстве мечтала о двух детях, чтобы был первый мальчик, вторая девочка. Все исполнилось, мечтайте правильно, мысли материализуются.
2: Елизавета написала, обещала забить себя всю татуировками. По итогу есть всего одна маленькая тату. Поняла, насколько это дорого.
1: Понятное дело, хороший мастер стоит дорого.
2: Марина пишет, всегда хотела водить машину, но в детстве у нас не было автомобиля. Вот выросла, отучилась на права, и теперь вожу машину.
1: А ты что, Адамов, себе обещал?
2: Я много чего обещал. Я обещал, вот, про машину обещал себе. Я помню, там был у нас в деревне чел, который любил катать всех на машине. Вот, а меня, я не успевал все время. То я ел долго, то еще что-то, то проспал. Я говорю, вот у меня будет машина,
1: я накатаюсь.
2: Я сбылась мечта, все, я все сделал.
1: Какой ты молодец.
2: Ну, вот я такой. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа Hit FM, можно туда написать. Пишите, рассказывайте. Обсуждаем сегодня вот что. Что вы себе обещали сделать, когда вырастете, и сделали ли вы это?
3: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года. Возрастная категория 0+.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 000 рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В «Ленте». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: врачом и стала, больше 25 лет уже работаю. Вот это круто.
1: О, класс. Тут Ирина мечтала о двух детях, чтобы первый был мальчик, вторая девочка. Все исполнилось. Вот еще, мне уже 50 лет. Так, когда мне было 10, завезли наш класс на территорию детдома, чисто забрать кого-то из взрослых на экскурсию. Пообещала себе кого-нибудь забрать из детей в семью. Сейчас закончила школу приемных родителей, но не получается пока никак. Уже очень хочется, шла к этому всю свою жизнь. Я думаю, что если есть искренний позыв, Таня, то ну, вы не сдавайтесь, вы свою мечту не оставляйте, обязательно она исполнится.
0: Ну, согласен полностью. Елена пишет, а так как мне не разрешали оставлять дома всех принесенных мною котят и щенков, я обещала, когда вырасту, построить большой дом-приют для животных, которым так необходим дом. К сожалению, пока мое обещание еще не исполнилось. Слушайте, вот здесь есть фраза. К сожалению, пока еще.
1: Пока
0: все
1: еще, да.
0: Будет. Все будет. Всему свое время. 8-925-007-1074. Этот номер запомните, пожалуйста. Это для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Можно написать туда тоже. Итак, тема часа вот какая. Что вы себе обещали сделать, когда вырастете? И сделали ли вы это или нет?

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшие дожди, а днем до 21.
3: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
6: Костюм, носки, бритва.
7: И еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров

0: газосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
1: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
5: Hit FM.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем очень интересную тему. Что вы себе обещали сделать в детстве, когда вырасту я? Вот, и вот вопрос, сделали ли вы это?
2: Олег написал, обещал стать водителем, стал. Стаж 35 лет, 20 из них автобус, вожу людей. Класс.
1: Интересно. Так, вот, пожалуйста, обещала себе в детстве стать врачом. Так стал. Ну, кстати, очень многие пишут, что стали врачами. Я, кстати, в детстве, помню, обещал, что... Была история, я сейчас вспомнил. Мы стояли как-то раз с мамой на остановке и долго ждали автобус. И прям замерзли. И она такая, все, к сожалению, никуда не поедем. А мы в парк какой-то собирались. Или на горку, я не помню. И я такой говорю, типа, нет. В общем, мы ушли. И когда шли, автобуса долго не было, мы шли. Я говорю, я когда вырасту, я буду водить автобус и всегда буду приезжать вовремя. Вот. Ничего из этого я не совершил. Мало того, что я не водитель автобуса, так еще и вовремя. Никуда пешком даже прийти не могу.
2: Ирина написала, обещала себе в начальной школе в 90-е, что обязательно рожу сына Артема. Обещание сдержала, сыну 14 лет. Класс.
1: Артур пишет, в детстве обещал, в детстве плохо учился, обещал, что буду отменять, отменю все двойки. Вырос, отменил.
2: Отменил, правда?
1: Вырос же.
2: Ну это да, в этом плане да.
1: 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM, можно там отметиться. Пишите, рассказывайте, что вы себе обещали сделать, когда вырастетесь, и сделали ли вы это?

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 33 минуты в Москве. Мы сегодня обсуждаем вот что. Что вы себе обещали сделать, когда вырастете? И сделали ли вы это?
2: Настя написала, в детстве мечтала стать учителем начальных классов, стала бухгалтером. А еще когда штопала носочки, натягивала их на лапочку Ильича, мечтала, что вырасту, и у меня будет много носков, и я больше никогда не буду их штопать. И вот я выросла, теперь у меня мания покупать носочки. Ящик уже просто трещит по швам, я не могу пройти мимо очередной прикольной пары носочков. Класс.
1: Ну, кстати, я тоже
2: хорошая мечта.
1: Маленький был тоже, видел, когда зашивали носки. Я говорю, я вырасту, у меня будет очень много. Носки будут просто самое большое количество.
2: И будут валяться по всей квартире.
1: Да, так и случилось.
2: Так, Оля, обещала себе, что когда вырасту, буду все себе покупать, что захочу. Когда начала зарабатывать, каждый день покупала себе новую шоколадку, шла с работы, ела. Плитку шоколадки не ломала, просто кусала. Перепробовала много разных, покрылась вся, ну, прыщами, но была счастлива.
1: Да, вот похоже сообщение от Алексея, он пишет, что обещал себе в детстве, что когда вырасту, буду есть десерт сначала, а потом основные блюда. Сбылось.
2: Да, серьезно.
1: Михаил пишет, обещал себе полететь в космос, не сложилось.
2: Да, кстати, я тоже себе обещала, очень хотела в космос.
1: Ну, и только фамилию только себе
2: сделала. А еще обещала себе стать актрисой, и ты знаешь, стала? Посмотри на меня. Актриса!
1: Каждый раз, когда такая, я на совещании не останусь, я побежала. У меня сегодня важный созвон. Актриса. 8-925-007-1074. Это для ваших сообщений в мессенджере Макса в личке. Пишите туда. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Там тоже можно написать. Открываем и в комментариях пишем. Тема часа сегодня звучит вот так. Что вы себе обещали сделать, когда вырастете? Сделали?

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: 9:44 в Москве. Весь этот час мы вот что с вами обсуждали. Что вы себе обещали в детстве ваше? Обещание? Избылось ли?
2: Екатерина пишет: съехать от родителей. Мне уже 30. Да, за 30 с хвостиком. Наверное, еще не выросла.
1: О, да, ничего себе. Наталья пишет, обещала, что когда вырасту, рожу первого сына, потом дочку, но родила уже 4 сына первых, а дочки так и нет. Ну, есть к чему стремиться все равно.
2: Аня пишет: моя мама хотела в детстве, чтобы у нее было много кошек, но так и не сбылось.
1: Угу, да.
2: Так, Дарья пишет: обещала себе, что у меня обязательно будет дочка. И обещание исполнила. Дочка у меня есть. И умница, и красавица.
1: Классные такие обещания у наших слушателей.
2: В детстве хотел свой дом, пишет Серега. Семью, детей обязательно. Трактор и свой сад. Все исполнилось.
1: Вот это класс. Даже трактор, ничего да. себе.
2: Андрей пишет: конечно, что-то обещал, но вот что, забыл? Нет, а нет, вспомнил. Дальше пишет: нет, вспомнил. Хотел стать ракетчиком, не стал.
1: Понятно. Ну ладно, все, тему надо завершать. Пора нам уже двигаться, отдыхать.
2: Извини, пожалуйста, вот сообщение еще одно последнее. Овчинникова подписалась просто девушка так. Обещала себе в детстве, что рожу только одного ребенка. Сейчас сижу с семью детьми.
1: Угу.
2: Перестаралась.
1: Перевыполнили план.
2: Мать-героиня. Поздравляем.
1: Все. Всем спасибо за ваше сообщение.
2: Да,
1: приятно,
2: закрываем
1: что
2: тему. Закрываем тему. Прощаемся с вами до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит-ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей мы говорим привет. Вам говорим до свидания.
1: Шикарного денечка. Обнимаем, целуем.

0: Реклама. Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
3: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
6: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58-88-88.
7: «Хит FM»

0: хит-хитовый.
1: На радио Хит FM.
0: На радио Хит FM.
2: Ну что, друзья, какой статус будем выбирать сегодня? Давайте у нас сегодня все под контролем, ну, потому что четверг, и чтобы уже прям вот с раннего утра не напрягаться нам, да? Уже будем знать, что все под контролем, окей? Ну, тогда хорошо. Ну, а давайте начнем с чего-нибудь очень нежного прямо сейчас. У меня есть новиночка DJ Gorgia. Michiko называется трек. С испанского это переводится как «мой мальчик», Michiko. Ну, а если, кстати, Michika, то это уже девочка. А вот так.

Риана на радио Хит FM Diamonds, бриллианты. Кстати, своими бриллиантами она считает своих детишек. У нее трое. Риза, Райт и Рокки. Рокки, кстати, это девочка. Но она не собирается останавливаться совсем. Вот такая вот она, Риана. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходите, чтобы посмотреть в Москве? Иду на всем. Ну, а мы прямо сейчас слушаем кавер на Hurts Purple Disco Machine. Сделали очень красиво. Кстати, про кавер. Если вам нравятся каверы ваших любимых песен, то у нас есть онлайн-радиостанция Hit Cover. Ее можно найти на сайте hitfm.ru и очень удобно слушать в мобильном приложении радио Hit FM. Я вам по секрету скажу, это моя любимая онлайн-радиостанция там, да, у нас. Ну, не знаю, люблю я каверы. Ну, а прямо сейчас Wonderful Life на Hit FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшие дожди, а днем до 21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Платье, юбка, туфли.
7: Остановись.
9: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
9: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: К 90-летию режиссера Станислава Говорухина в парке Зарядье в павильоне «Медиа-центр» открыли выставку «Вертикаль жизни Станислава Говорухина» с фильмами, личными вещами, архивными фотографиями и мультимедийными инсталляциями. Увидите воссозданный кабинет Говорухина на Мосфильме, который впервые покажут широкой публике. А также познакомитесь с материалами, посвященными картинам «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя» и «Благословите женщину» без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В инженерном корпусе Третьяковки открылась новая выставка «Предшественники Павла Третьякова» Федор Прянишников и Козьма Солдатенков, которая деликатно дает понять, история частного коллекционирования в России начинается не с Павла Третьякова, а собирательство русского искусства существовало и до него, и причем с размахом. Центральные герои проекта – Федор Прянишников и Козьма Солдатенков. Первый стремился сохранить историю русского искусства, а другой поддерживал художников-реалистов и охотился за лучшими произведениями современников. В экспозицию вошли работы Карла Брюлова, Василия Перова, Владимира Маковского и многих других мастеров. Выставка работает до 11 октября для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть дебютную драму испанского режиссера Герарда Омса «Изгой», в котором Марио Касас исполнил главную роль. Герой фильма приезжает с семьей из Барселоны в Утрехт на матч любимой футбольной команды. А после, вместо возвращения домой, неожиданно решает остаться в Нидерландах. Без денег, жилья и знания языка он пытается начать жизнь заново и разобраться в себе. История, основанная на личном опыте режиссера, исследует темы одиночества, поиска идентичности и попытки вырваться из навязанных ролей. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Алекс Уоррен на радио Хит ФМ про любовь. Вообще, что такое любовь? Да, сложно описать словами, но так как она где-то за их пределами существует. Но вот вчера, знаете, в сети увидела вот такую вот цитату, то, что любовь, она живет где-то между горлом и грудью, таким теплым, тихим светом, который отдает в голову не мыслями, а ощущением «я не один». Ну вот примерно об этом и песня. Друзья, мы с вами буквально через полчасика будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятано, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, буквально через пару песен начнем играть в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятано, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Алексеев нам расскажет про зумеров и про то, что они на самом деле очень финансово грамотное поколение. Петь мы будем очень прикольную песню с Beowulf, называется «Феникс». Ну а прямо сейчас «Another» на «Радио Хит ФМ». «Talk to you».

0: Hitbox.
1: Ну что, любители загадок, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Я сейчас пытаюсь ее открыть. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личные сообщения, можно в комментарии, можно и туда, как вам удобнее, друзья. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте 18, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит FM «Спойлер, все звезды». Итак, открываем сейчас. Секундочку. Ой, как мне нравится, когда вот такие штуки появляются в хитбоксе, а не какие-то там кепки Адамова или шлепанцы Белова. В общем, это пища богов, друзья. Вот реально, пища богов. Вплоть до конца 18 века эта штука считалась единственным лекарством от депрессии. Вот что у вас первая ассоциация, какая вот возникает от этого всего? Еще она содержит примерно 600 ароматических соединений, вот чтобы вот этот вот вкус получить. Ну, вкусняшка, в общем. Друзья, жду ваши варианты. Итак, Макс +7 925 007 1074. И желаю вам удачи.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: В новом выпуске журнала Discovery
8: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
7: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
8: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в хитовой коробочке или не получилось. Итак, моя ассоциация — пища богов. Вплоть до конца 18 века считалась единственным лекарством от депрессии, содержит примерно 600 ароматических соединений. И вот многие из вас так в поисковике, да, забили пищу богов, вот амброзию написали мне, да. Но в мифах Древней Греции, или я не помню в каких, амброзия, да, считалась пищей богов и вечную молодость дарила, но я не советую, в общем, с ней связываться, потому что очень аллергенная такая штука. Нет, это не она. Тут есть вариант: апельсин, мед, мороженое, оливки, хурма и даже вода. На самом деле, друзья, все намного проще. Здесь просто-напросто шоколадка была. Ну да, была. Нет, ее уже. Андрей наш победитель сегодня. Андрей, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Кстати, а вы знаете, что в одной шоколадке примерно 50 миллиграмм кофеина. Ну, то есть это вот чашечка эспрессо. Серьезно. А еще шоколад может быть опасен для некоторых животных, поэтому своих любимцев лучше им, ну, как бы не угощать. Окей? Спасибо вам еще раз, друзья. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2011. Nickelback.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшие дожди, а днем до 21.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Открытие. Поколению зумеров посвящено немало исследований и едких шуток, но недавнее исследование команды ученых из Калифорнийского университета заставляет задуматься. Дело в том, что молодые люди поколения Z оказались финансово грамотными, а легкомысленное отношение к работе объясняется желанием ставить на первое место свое ментальное здоровье. При этом такие люди с раннего возраста начинают инвестировать в свое будущее, чтобы не зависеть от работодателя и строить дальнейшую жизнь на своих условиях. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно чуль течка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Capital Cities на радио Hit FM, Safe and Sound. Друзья, вот буквально на днях встретила одного своего знакомого из детства. Ну, знаете, там, привет, как дела, где работаешь? Я говорю, ну, вот я на радио. Он говорит, да? А я, говорит, радио не слушаю. Я говорю, ну, как, почему? Ну, а где, типа, слушать радио? Я говорю, умная колонка есть? Он такой, ну, да. Я говорю, ну, вот, говоришь ей, включи Hit FM. И она с огромным удовольствием это сделает. Вот теперь слушает. Друзья, буквально через полчасика будем играть с вами в хитстере. Занырнем в прошлое. А еще я хочу вам напомнить, что у нас в мессенджере Макс, у нас там есть канал Hit FM. Найти нас просто в поисковой строке забиваете в Максе Hit FM, и это мы. Вот, присоединяйтесь, участвуйте и выигрывайте наши классные пляжные полотенчики. Ну, потому что лето.
1: Лето.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе ныряем в прошлое. Буквально минут через 15 поиграем в хистори. Алексей в Забежи студии расскажет нам про собак. Оказывается, они тоже бывают и левшами, и правшами. Вот как раз об этом, да. Самые прям подробности ждем. А с кем мы поем в этом часе? Моя Мишель нам споет про малиновую луну. Ну, а прямо сейчас Шакира на радио Хит ФМ. Кстати, вы знаете, что совокупный заработок Шакиры от песен, исполненных на чемпионатах мира по футболу, превысил 120 миллионов долларов. Вот. Ну, главный источник, конечно, песня «Вака-Вака», ставшая гимном чемпионата мира в 2010 году. В 2014 вроде была «Ла-ла-ла», ну а в 2026 трек «Дай-дай».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Друмель».
2: «Друмель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Друмель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Уатсон, кто это воет на болотах?
8: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
9: В новом выпуске журнала Discovery.
10: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Касабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
9: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
10: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Teddy Swims на радио Hit FM, Mr. Know With The All, друзья. А мы с вами ныряем в прошлое. Прямо сейчас играем в хит-стори.
1: Хит-стори на радио Hit FM.
0: Ну, заодно и потренируем ассоциативную память, что, кстати, очень-очень полезно делать 2 минутки в день. Так что вот как раз мы с вами этим и занимаемся. Как? Запускаю в эфир один стопудовый хит. Слушаем, нагрянут воспоминания. Прямо если вам захочется ими поделиться, жду, все обязательно прочитаю в эфире. Куда пишем? Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Можно в личные сообщения, можно, кстати, и в комментарии, там уже эта песня появилась, да. Можно просто написать год хита, только не подсматриваем, хорошо? У меня есть подсказки. В какой год мы с вами там собираемся? В общем, Тейлор Свифт в том самом году стала самым молодым исполнителем в истории Грэмми, победившим в номинации «Альбом года». В музее Мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура Ким Кардашьян. Произвела, конечно, она впечатление. Вот. А Райан Рейнольдс, господи, назван самым сексуальным мужчиной планеты в том самом году. Вот интересно, а кто вот это вот и решил? Он, конечно, очень прикольный актер, но вот не такой красивый, как, например, Сяо Джань. Вот я о чем? На вкус и цвет. Ладно, друзья, все. Я жду ваши воспоминания, потому что они интереснее и прикольнее. Готовы? Ныряем. Поехали.

0: Ой-ой-ой, мы тут тренируем ассоциативную память, друзья. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Алена пишет, это странное лето 2010-го. Маленькими отжигали под эту песню. Степан написал, жаркий в плане хитов и погоды 2010-й. Никита пишет, что это еще саундтрек к известному бразильскому сериалу «Проспект Бразилии». Серьезно? Я не знала. 10-й год, моя свадьба. Танцевали до упаду. Женя поделился. Был маленьким, родители брали с собой на море. Почему-то вспомнилось, Антон. Вот, Антон, видишь, потренировал ассоциативную память. Это Дон Омар и Лученсо на радио Хит ФМ. Данса Кутуру, 2010 год, друзья. Ну вот смотрите, получилось у нас с вами вспомнить. Ну а прямо сейчас давайте-ка возвращаться в 2026. У нас с вами здесь много дел. Ну а поможет нам Тейлор Свифт, да-да-да, с песней, которую она посвятила своему жениху, за которого она буквально в следующем месяце выходит замуж. Fate of Ophelia. Тейлор Свифт. Welcome to Hit FM. Друзья, возвращаемся. Поехали.
1: Hey, I'm Taylor Swift. Это Hit FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшие дожди, а днем до 21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
9: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля ТЦ «Панорама 0+.»
10: Калуга, такого больше не будет! Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
14: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Животные.
1: Большинству людей свойственно лучше работать либо правой, либо левой рукой, и лишь в редких исключениях встречаются те, кому удается одинаково хорошо владеть обеими руками. Ученые из Италии тем временем выяснили, что подобные особенности существуют и у собак. Исследователи адаптировали тесты для определения ведущей руки у людей к специфике организма хвостатых и изучили после этого несколько десятков питомцев разных пород. В итоге ученым удалось выявить как собак правшей, так и левшей, а еще тех, у кого нет особенных предпочтений. При этом выяснилось, что животные с ярко выраженной леволапостью или праволапостью чаще более ментально устойчивы и лучше адаптируются к стрессу, хотя правшам это все дается легче. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: параметрам.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

весьма свежий трек от Second Voice, называется Let Me Be. Кстати, друзья, знаете, как новые песни попадают в эфир радио Hit FM? Благодаря вам. Да, у нас есть такая программа, называется «Хиты без правил». Там на ринге сражаются две новые песни. Вы слушаете и голосуете, и определяете, какая из этих песен потом будет звучать в эфире. Кстати, голосование уже открыто и проходит в официальной группе радио Hit FM ВКонтакте. Оно началось. Вы можете послушать и проголосовать. Итак, на ринге у нас сегодня Мерк энд Кремонт, фит Сирена Бренкейл и The Colors. Ого! Трек называется Pat Nope. И против них Туви Луис Тромай. Но тут по-французски написано, в общем, что-то про цветы, друзья. Прямо сейчас вы можете эти треки послушать, серьезно заценить и проголосовать. Ну а кто победит, узнаем сегодня в 8 вечера по Москве в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Производственная компания УОФ «УЯУ Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Друзья, в этом счастье можно выиграть классный мерч Hit FM. Также будет программка про фильмы и сериалы, смотрители, которые можно будет посмотреть сегодня вечером. Вот, ну а прямо сейчас Тейм Импала и Дженни из Blackpink на радио Hit FM про Дракулу.

0: Джек Джонс и Мнек на радио Hit FM. Where did you go, my love? Куда же ты ушла, моя любовь? Об этом песня. Друзья, я приглашаю вас поиграть прямо сейчас в настроение. Все, что нужно сделать, просто позвонить мне в студию по телефону звездочка 1074. С мобильного звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду подарить наши классные подарки. Могу подарить модный фирменный дождевик радио Hit FM, либо летний фирменный хитовый набор. Там очень яркая такая бейсболка и модная футболка радио Hit FM. Так что я жду и желаю вам удачи. Звездочка 1074.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Это Тиесто и Бриана Грейс на радио Hit FM. Beautiful Places. Такая мурашечная песня, друзья. Ну а мы начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Hit FM.
0: И со мной на связи Никита, город Волхов, Ленинградская область. Никита, привет-привет. Алло.
2: Привет-привет, ПДФМ, привет-привет.
0: У тебя уже прям настроение такое прям классное. Вот. Ну хорошо, делись. Давай посмотрим, какое тебе достанется здесь. И от этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
1: Настроение на пикник.
0: Ух ты, что... Знаешь почему? Потому что, оказывается, у меня появились уже тут вот вопросики. Сегодня Международный день пикника, оказывается. Вот поэтому всем как бы на пикник. Вижу 5 вопросов, у нас с тобой 30 секунд, я должна все вот это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Мужская интуиция, я за нее. Вот отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все, как обычно, просто. И понятно, надеюсь, да? Все, поехали.
2: Все понятно, да? Да? Я готов.
0: Ну, поехали. Классический британский пикник подразумевает только холодные закуски, да или нет? Быстрее.
2: Нет.
0: А в среднем человек устраивает пикник не менее 3 раз в год, да или нет?
2: Да.
0: Первые социальные пикниковые столы, пикниковые столы появились в средневековой Франции, господи, да или нет?
2: Да.
0: Чаще всего на пикниках роняют в траву вареные яйца. Да или нет?
2: Нет.
0: Идеальный хлеб для пикника у французов багет.
2: Да.
0: Какие-то странные вопросы. А при чем французы? А вот у нас какой идеальный хлеб? Вот так мы сейчас вернемся. Подожди. Сейчас посмотрим. Итак, классический британский пикник подразумевает только холодные закуски. Ты сказал нет. Ты понимаешь... Ну, вот наш пикник не подразумевает... Скажи мне, у нас шашлычок должен быть горячий, правильно? Я не знаю, что там... У них типа да. Горячими могут быть только напитки. Вот знаешь что, давай-ка мы свой возьмем, ладно? С этими.
2: Хорошо.
0: Поэтому я тебе плюс поставлю, потому что я тут тоже не слышала слова британский. Просто классический пикник. Это что, это шашлычки и огурчики, правильно? Там,
2: да.
0: С бородинским
2: хлебом. Да,
0: верно. Так, все, плюс есть. В среднем человек устраивает пикник не менее 3 раз в год, да, ну вот тут да, данные касаются общей мировой практики, 3 раза в год, ну да, весной и летом, да, у нас и осенью, наверное, да, получается. Так, ладно, едем дальше. А первые, вот это вот здесь я запуталась, откуда эти вопросы вообще? Первые специальные пикниковые столы появились в средневековой Франции. Что? Ты сказал, здесь написано, что нет, они только в 19 веке. Скажи мне, зачем нужны столы для пикника вообще? Это вот эти раскладушки, что ли, да, вот здесь? Скажи.
2: Просто... Я что-то все представил, картина средневековья.
0: Да,
2: думал, там вот да, какие-то столы, что-то воображение сыгралось.
0: Да, просто. Я понимаю, зачем нужно? Клеёночку постелил, скажи, вот это вот, раз, широкую прям. Ох, красота. Так, ладно, едем дальше. Чаще всего на пикниках роняют в траву вареные яйца. Так, а почему? А ты сказал нет? А что?
2: Нет, почему-то нет. Странно как-то даже.
0: Да, на самом деле да, но они же скользкие, понимаешь, ты почистил, он упал. А вот второе место — помидоры и огурцы, понимаешь, вот здесь как-то так. Ладно, едем дальше. Идеальный хлеб для пикника у французов — багет. Причем тут у нас, скажи, какой? Вот ты сказал, что у них, понятно, у них только багет есть. А у нас-то какой у нас? Бородинский, наверное, да, идеальный?
2: Бородинский, да.
0: Дарницкий, вот, прям, да, прям туда, прям колбаски, огурцы.
2: Да.
0: Слушай, мне кажется, что... А у нас все равно 3 из 5 правильных, поэтому какие там французы у нас правильно? Вот так вот. Наш пикник.
2: Я очень рад.
0: Спасибо тебе огромное, что подыграл. Вот, классно. Не отключайся, пожалуйста. Сейчас будем выбирать подарки. Главное, это твое настроение. Друзья, я надеюсь, у вас тоже хорошее. Правильно? Прямо сейчас. Вот, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас Джейсон Деруло. Ну, куда же без него? На радио Hit FM.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2015. Джейсон Деруло.

0: прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем 19-21.
1: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
4: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
8: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58-88-88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть британское драмеди «Элис и Стив». По сюжету Элис и Стив дружили более 20 лет, но однажды Стив начинает встречаться с 26-летней дочерью Элис, и лучшая подруга превращается в злейшего врага. Сперва разгневанная женщина пытается положить конец неприятному ей роману, а потом становится одержимой желанием уничтожить Стива всеми доступными средствами. Тот сначала терпит, а затем начинает отвечать тем же. Стив играет Джемейн Клемент, а в роли Элис – Никола Уокер.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился детективный триллер «Я найду тебя», снятый по одноименному роману Харлана Кобена. У главного героя бесследно исчезает маленький сын. Его обвиняют в убийстве и приговаривают к пожизненному заключению. 5 лет спустя его в тюрьме навещает бывшая невестка и показывает фотографию, на которой запечатлен мальчик, очень похожий на исчезнувшего сына. Он жив, гуляет с кем-то в парке и улыбается. Герой решает сбежать из тюрьмы, чтобы найти своего ребенка и узнать, кто его похитил и зачем. В сериале снялись Сэм Уортингтон, Брит Лауэр и Майло Вентимилья. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальный проект России. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
4: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

Эвелин Рокстон на радио Хит FM. Vertigo называется этот трек. Кстати, на четвертом месте в нашем главном хитовом чарте. Друзья, еще чуть-чуть. Давайте поможем ему, и он поднимется в топ. На самом деле, друзья, это вы выбираете, кто там, где у нас, на каком месте, голосуя за свои любимые хиты. Сделать это можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM. Ну а сам хит-парад услышим в субботу в 18.00 по Москве. Я, наверное, потихонечку буду уже с вами прощаться. Через 15 минут в студии появится моя коллега Наташа Калашникова. У нас начинается All Star Show. Ну, а я желаю вам классного дня. Хит FM. Пока-пока. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905 Кирова 23.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл — это круто, Хавейл — красиво, Хавейл — это надежно, Хавейл — это стильно, Хавейл — это выгодно, Хавейл — надолго. Хавейл Сити — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
5: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
9: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
11: Hit FM.

0: Такая вот летняя новиночка от Hit FM на данный момент была в вашей жизни. Ну, от Hit FM на Hit FM, в любом случае, еще на сайте hitfm.ru и в нашем приложении мобильно можете поинтересоваться, какие у нас новинки в субботу появляются. Как раз самый вот суббота появления новинок в эфире. 14 часов и 5 минут в Москве. Калашникова здесь, всем привет. Пока шла сегодня на работу, видела двух мужичков, и один другому объяснял, где тут находится, ну, по-моему, ремонт бытовой техники или что-то такое. Это я краем уха, так сказать, услышала, но дело не в этом. Дело в той экспрессии, с которой он объяснял эту вещь. Как пройти, понимаете? Это как будто он объяснял мироздание со всеми жестами, со всем огнем внутренним. Он все в это вкладывал объяснение, и я подумала, вот сейчас я бы так вам говорила. Представьте, господа, вот представьте, в нашем мире, где случается всякое, есть островок стабильности. Радио Хит FM, которое имеет для вас везде хит. Он ходит, где-то ходит, и вот он однажды врывается в вашу жизнь и приносит вам возможность что-то удивительное выиграть. Такси, например. Ну, везде хит на такси, на вкусные деликатесы, на активный отдых. Сколько всего можно выиграть? Вот примерно в таком ключе происходил этот диалог, скорее монолог. Вот, ну, кстати, вездехит действительно у нас существует. По будням он появляется, ну, может быть, кроме самых особенных дней. А так появляется, и в этом часе он появится. Поэтому, как только поймете, что дело к игре, 925-007-107-4, слово «вездехит», сегодня 18 число, значит, 18-й вездехит выигрывает. Я желаю вам удачи. А, Калашникова здесь, всем привет. Или я это уже говорила.
1: Полстар шоу на радио Хит FM.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: В новом выпуске журнала Discovery.
7: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
6: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем 19-21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая 15.
11: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
12: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
11: Ха, а если ипотека не подходит?
12: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
11: И где это чудо?
12: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
11: О, спасибо, уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
13: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
14: «Амода» – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой «Амода» уже сегодня. Приезжайте в «Автоград», Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. Паусов Кумбанк.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Окружающая среда.
1: Разумное потребление и грамотная утилизация пищевых отходов – одна из главных экологических повесток в мире. Тем временем японские ученые разработали технологию переработки выброшенной лапши удон в биоразлагаемую бумагу. Новый материал получают благодаря измельчению оставшейся лапши и смешиванию ее с водой. Затем в массу добавляют ферменты, расщепляющие крахмал до глюкозы, и после этого в смесь вводят уксусно-кислые бактерии, которые в течение нескольких дней формируют целлюлозную пленку. Полученную мембрану высушивают на воздухе и превращают в листы бумаги без использования традиционного бумажного производства. По словам разработчиков, из одной порции удона можно получить от 5 до 10 листов формата А4, которые отличаются повышенной устойчивостью к влаге и разрывом по сравнению с обычной бумагой, а после утилизации полностью разлагаются в почве под действием микроорганизмов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

We are the future, мы будущее в этой песенке так спелось. И вот оно, будущее наступает, как вы понимаете. Не то, что нам на пятки, а просто каждый день наступает. Таксишки беспилотные запустят в новых районах Москвы уже в этом году. Так Минтранс нам сообщает. 200 автономных такси будут курсировать по столице. А дальше вот такая статистика. 100 из которых будут доступны для заказа, 100 для развития технологий. И это чуть-чуть страшно мне почему-то. Я понимаю, что там ребята уже все просчитали, но я надеюсь, сначала 100, которые для развития технологий, чтобы потестировать что-то там, да, понимаете, дебажить там, ну, как-то нормализовать работу, а уже потом 100, которые доступны для заказа. Потому что если это вместе все будет делаться, как-то очень страшно, мы не знаем, что это такое. Вот вы для себя ответьте сейчас мысленно, вы уже готовы заказать беспилотное такси в столице? Да и даже если не в столице, например. О, я не буду отвечать на этот вопрос. Я пока посмотрю, как катаются другие.

0: круглосуточно ровно.
1: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Хит на Радио Хит FM.
1: Да, вот он появился немножечко попозже, сами понимаете, заметили, да, уже ближе к концу часа, но вы думали, я забыла? Нет, конечно, может быть, я бы и забыла, везде хит, да все равно пришел, понимаете, и вот он пришел, и вот он постучался в двери в нашей, и вот вы присылали слово «везде хит» на наш номер, соответственно, в наш мессенджер, а я отчитывала 18-й «везде хит», потому что сегодня число такое. Отчитала, уже готова поздравить Екатерину, которая на связь обратно так и не вышла. Вот только что была на связи, понимаете, получила все мои сообщения, жду, говорю, номер телефона, но вот пока нету никакого номера телефона. Я думаю, что, может быть, конечно, что-то могло отвлечь нашу победительницу. Например, вот она, допустим, стоит на пешеходном переходе, и рядом с ней тоже кто-то стоит. Например, инопланетяне. Вы бы чем бы занимались? Я бы тоже, конечно, смотрела на инопланетян. Но это не отменяет того факта, что Екатерина наша победительница. А теперь мы, господа, аватарчики нету, я нечего описывать. Ну так вот, а давайте же мы узнаем, что конкретно сегодня удалось выиграть Екатерине. А сегодня она, победительница наша, выигрывает везде хит на гаджеты. Это значит, что благодаря Хит FM вы можете купить себе какие-то технические штучки в одном из магазинов электроники. Аплодисменты. Аплодисменты закончились. Вот, мы поздравили нашу победительницу таким образом. Сейчас я буду с ней связываться. Ну, а вы имейте в виду, везде хит, он такой. Возьмет, да и придет снова.
0: Монстер шоу на радио Хит FM.

к солнышку поехала, кто-то под эту песенку, то есть я. У вас было, кстати, такое, спонтанную покупку какую-то совершили, и потом сидите в небо куда-то смотрите и думаете, и зачем я это сейчас сделала, вот зачем я сейчас. Это я просто описываю то, что со мной произошло буквально под эту песенку. И это может быть теперь моя самая любимая песенка, а может быть через какое-то время я пойму, что это самая нелюбимая песенка, потому что на самом деле песня-то прекрасная, вот она, видимо, меня и как-то подстраховывала в моих мыслях. Я думаю, нажму «оплатить». Вот, теперь, что такое деньги? Мы забываем, потому что мы что-то купили, сдуру. Зато настроение прекрасное. 15 часов и 6 минут в Москве. Я надеюсь, у вас прекрасное настроение. Но прежде чем нажать на кнопку на какую-нибудь, подумайте два раза. Полстаршоу на радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем 19-21.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: путешествие. При этом, как оказалось, для многих не столь важно направление поездки, как сам факт отдыха в новом атмосферном месте. К примеру, в Китае начинают набирать популярность круизы в никуда, когда корабль, выходя из порта, не заходит в новые города, а просто выходит в море и через несколько дней возвращается обратно. Во время трехдневного путешествия туристы любуются морем, смотрят стендап-шоу на борту, посещают вечеринки, а еще наслаждаются угощениями в местных ресторанах. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: зацепило.
1: Сегодня, честно говоря, меня больше всего зацепил рассказ в интернете, который я прочитала, как девушка летела в самолете. У нас, сами понимаете, отпускной сезон, актуалочка. Так вот, приходит девушка в самолет, заходит, проходит к своему месту, которое она купила у прохода, а там сидит грузный, так его назовем, мужик какой-то, который, ну, прям действительно лишний вес и все такое, сидит на ее месте и говорит ей: это вообще-то мое место, это просто там что-то перепутали, мне дали место посередине, вы посмотрите на меня, ну, какое посередине, мне здесь будет удобнее, сразу с наезда начал. И она говорит, ну, может, врет, конечно, говорит: если бы он нормально попросил, я бы с ним, конечно, поменялась местами, потому что, ну, мое место есть мое место, но ему действительно было бы так удобней. В общем, он это место отстоял, она спорить перестала, села на среднее место, которое его по билету, и вдруг он поворачивается ко всем остальным пассажирам и говорит: извините за эту задержку, пришлось мне мое место отстаивать и ждать, пока эта дама его освободит. Ну вот типа того, понимаете? И тут у нее крышку снесло. И она, знаете, что делала весь полет? Она каждые 10 минут вставала. Только он начинает дремать, ей нужно в туалет. Только он там еще что-то глазоньки закрыл или расположился, столик откидной откинул, соответственно, ей нужно выйти прогуляться. В общем, она его замучила. Он, кстати, ничего не сказал, терпел, бедолага. Но не пытайтесь повторить это дома, мало ли как еще агрессивные попадется. Вот. А так вообще, если вы доплачивали за место, ну прям надо его отстаивать, мне кажется. Хотя, с другой стороны, как потом вот с таким противным полететь? В общем, это, конечно, решение ваше. Будьте осторожны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM.

0: такая романтика от Клан Карсел прямо сейчас на Хит ФМ. А что еще прямо сейчас? Как бы относится к Хит ФМ, но это можно и нужно сделать в нашей официальной группе радио Хит ФМ ВКонтакте, немножечко поголосовать. Поэтому заходите туда, если вам хочется, а даже если вам не хочется. Ну, потому что, ну, просим мы вас, да, нам нужны ваши голоса. Вот, а в эфире это все уже развернется после 8 вечера в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым. Там два трека встречаются друг с другом, лоб в лоб, нос в нос, так сказать. И это что? Это на вашей совести. Нужны ваши голоса, нужно ваше волеизъявление. Что вам больше нравится? Как раз сейчас уже можно голосовать действительно на нашей страничке ВКонтакте, Радио Хит ФМ ВКонтакте, официальная группа. Там, с одной стороны, The Colors, это вот итальянцы, итало-диско, вот эти, но уже с другой песней. И, кстати, не единственная, там еще Марк и Кремонт вместе с ними в одном углу ринга, а в другом углу ринга Стромай и Тувилу. Вот, что вам понравится больше? Как они все, да, коллаборациями сейчас занимаются, в одного, видимо, не вытягивает. Это мы обсудим потом. Главное, поголосуйте.
1: Реклама. Шинозавод «Кисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: А вот вы знаете, мы веселимся по-прежнему, 16 часов и 5 минут в Москве, обсуждаем некоторые насущные вещи и проблемы, но чтобы не плакать, а наоборот как-то спокойнее к этому относиться, вот поэтому мы все это в коллективе обсуждаем, и оно как будто бы легче. Вот сейчас с коллегами обсуждала как раз вот эту финансовую грамотность, которую мы, конечно же, подсмотрели у блогеров и, конечно же, реализуем на самом деле не потому, что они нам так сказали, а потому что просто в жизни именно так получается. Знаете, да, это финансовая схема, схема финансовой грамотности. Это когда каждый месяц зарплаты нужно откладывать пару лишних тысяч, ну, куда-нибудь на счет или просто отдельно, вот, а потом в конце месяца понимаешь, что нифига они не были лишними, и брать их оттуда. Это прямо наша рабочая схема, поэтому веселимся и по этому поводу. Ага, а вас тоже, так сказать, бодрим. Ну, чтобы вам повеселее было. Работает, работать. Четверг, я понимаю, 16.06 в Москве. Давид Гетта, правда, у нас прямо сейчас, вот скоро, через секундочку. Только еще скажу, что в этом часе поиграем.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Вот скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В новом выпуске журнала Discovery.
6: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем 19-21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
9: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос», рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».

0: ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

могу ждать. Скажи, что у тебя на уме. Это песенка сейчас от Боб Синклара на Hit FM. Но я все по полочкам разложу. Во-первых, ждать больше не надо, мы начинаем. А во-вторых, у меня на уме игра, которую я вам предложу сейчас и в которую мы, соответственно, поиграем. Давайте сразу с подарками определимся, а точнее с тем выбором, который встанет перед нашим победителем. Итак, у нас есть летний фирменный хитовый набор, а именно яркая бейсболка и модная футболка радио Hit FM. Представили себя в этом? Вот, можно так. Дальше что? Яркое пляжное полотенце. Это если вам не футболка с бейсболкой захочется, а выбрать яркое пляжное полотенце от Hit FM. Пожалуйста, пожалуйста. Но если вам все-таки нужна, спойлер, наша настолка... Чуть настойка не сказала. Наша настолка «Все звезды», спойлер. Соберите это в предложение правильное. В общем, это тоже есть как опция для нашего победителя. Победителем будет тот, кто правильно ответит на мой вопрос, и будет 18-м по счету, потому что сегодня 18-е число. Мессенджер Макс 925-007-107-4. Туда летят ваши ответы. Я расскажу вам сейчас историю жизни. У вас будет неполная история, но зато будет опция выбрать правильный ответ из трех предложенных. Первый, второй или третий соответствующую циферку как раз в Макс и присылайте, и я отсчитываю 18-й правильный ответ. История прилетела к нам из Малайзии. Так вот, там жила-была одна женщина, которая собралась в командировку служебную и вот в спешке собирает вещи, там осталось очень немного времени до этой служебной командировки. Но она чуть не пропустила всю командировку из-за того, что что-то было не так с ее паспортом и срочно за деньги пришлось этот паспорт менять. Понимаете? А иначе бы вообще не улетела. Так вот, вопросик-то мой. А что там с паспортом было? И она заметила это в самый последний момент. Первый вариант. И ее ребенок этот паспорт разрисовал. Второй вариант. Этот паспорт покусала и практически съела ее собака. Ну и третий вариант. Сама виновата, просто просроченный паспорт, и ее бы, конечно, не выпустили с таким. Пришлось срочно менять. Как вам кажется, что там с паспортом?

судя по большинству ваших ответов, ну, если так вот визуально честно, никакого доверия этой женщине, да, про которую я рассказала, сама, мол, виновата, просроченный паспорт. Ну, кстати, это, между прочим, неправильный ответ, с одной стороны, а с другой стороны, хорошее напоминание, вот, если куда-то собираетесь вылетать в отпуск там или что-то такое, проверьте, конечно, срок действия вашего паспорта, вашего загранника, потому что, казалось бы, такая элементарщина, но каждый год на этом кто-то никуда-то не летит. Поэтому на всякий случай держите это в голове. Что же касается той истории, которая в Малайзии произошла, жительница Малайзии действительно чуть не улетела в свою служебную командировку, потому что в последний момент решила проверить свой загранник. А там динозаврики! Вот, помните эту песню? Ну, я очень хорошо ее спела, и тем не менее, смысл ясен, наверное. Ребенок ее разрисовал динозаврами весь паспорт. И совершенно счастливый, сказал, да, это я. Хороши динозавры получились. Вот, она срочно за деньги меняла этот паспорт, объясняла, что вот ребенок, потому что уточнила, сказали, да, так бы вас никуда бы не пропустили, с таким паспортом он считается недействительным. В общем, восстанавливать паспорт, менять пришлось очень быстро, за денежки. Динозавров она теперь ненавидит, ребенок не испытывает чувства вины по этому поводу. Итак, ребенок разрисовал паспорт, это правильный ответ. Я отсчитывала 18-й правильный. Давайте поздравлять нашего победителя. Максим, город Набережные Челны. И это вам аплодисменты, конечно же. Ну и мы уже с Максимом определились, а точнее это сделал он. Пляжное полотенце от радио Хит FM. Ваш подарок. С удовольствием.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Велки поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Алан Уокер только что на Хит FM, 16 часов 49 минут в Москве, чтобы вы ориентировались, что, как, где, когда. А вот я не знаю, о чем вы, кстати, с коллегами общаетесь на работе, какие темы поднимаете. Наверное, все. Вот мы все темы поднимаем. Сейчас обсуждали клеща. Угу. Да, делюсь, естественно, делюсь впечатлениями. Почему? Потому что что-то клеща стало много. Вам так не кажется? Нам так кажется. Потому что, опять же, вот детство. У меня все детство прошло на даче. Все, каждое лето, вообще без исключения, то есть... Пока росла, я проводила на даче у бабушки. Я понятия не имела, что такое клещ. Я ни разу его в жизни не видела в детстве. Мне бабушка говорила, в лес далеко не ходи, потому что там клещи с елок падают. Понимаете, насколько не было понимания, что такое клещ? О нем просто где-то кто-то слышал. Сейчас же, мне кажется, с каждого угла, так сказать, утюга говорят, как себя обезопасить. И клещ повсюду. И действительно, вон сейчас приусадебный свой участок нужно обрабатывать, чтобы туда клещ не пришел. Слышали про такое? 2 раза в год. С начала сезона и в конце сезона. Потому что, ну, клещ. И не только у нас, а в Сибири вообще, представьте. И не только у нас, говорю, что вот, может быть, вы видели, там, женщина в Турцию поехала дикарем, не там, где у отеля обрабатывают вот это все, а просто дикарем какую-то квартирку сняла с 2 котами. И вот каждый день у нее коты, которые там гуляют, приносят ей клеща. То есть это не только у нас, это, получается, общечеловеческая проблема. Получается, что это такое? Клещ-то так в геометрической прогрессии размножается. Никто не знает, не подскажете. А может быть, это и есть инопланетяне? Нам просто забыли сказать. Может быть, клещ — это инопланетяне? В общем, короче, больше вопросов, чем ответов. Угу.

0: Another Talk to You на Hit FM. Только что 17:05 в Москве. Господа, начинается новый час. Это время, когда периодически рассказываю вам сказку на ночь, и иногда она бывает страшная. А вот страшная быль, честно говоря. Нас мало касается, как будто бы, а все равно сочувствие вызывает. Директор Лувра сообщает, что несмотря на все его величие, Лувра, естественно, и ежедневную работу команды, Лувр этот самый сейчас на последнем издыхании. Цитирую я слова директора. Почему? Потому что деньги нужны, а никто их не дает. Именно поэтому вот библиотеку с древностями затопило, помните, да? А грабили там, и что и вот эта вся система охраны сигнализации старая, древняя, дряхлая, из прошлого века буквально. Поэтому вот так вот все терпит бедствие Лувр и на последнем издыхании сейчас находится. Ну, действительно, даже уже и сочувствие разбирает нас с вами, правда же? Небольшое, но сочувствие разбирает. Все-таки это мировое достояние было. Ну, я рано похоронила, мировое достояние есть. Вот, ну, грустненько, конечно, грустно. Не знаем, что это такое. 17:06 в Москве. Элтон Джон и Бритни Спирс, чтобы отвлечься от этих грустных мыслей. Зиверт, чтобы зарядиться, ну, уже, наверное, на завтрашний день. Хотя можно и на сегодняшний, мало ли, какие у вас там вечерние планы. И многие другие в этом часе.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: И это песенка человека, которого нечаянно закрыли на балконе и похолодало. 17:18 в Москве. Кстати, к этому времени посчитали и подсчитали, какой же фильм самый дорогой в мире за всю историю. На данный момент, конечно же, внимание, это «Мир юрского периода. Господство». 650 миллионов долларов. Но еще дорогой он, потому что там в пандемии он снимался, и, может быть, еще поэтому все было дороже. Вот это вот все рассуждение. Кстати, следующим за ним «Звездные войны. Пробуждение силы». А, я даже не смотрела «Мир юрского периода. Господство». Самый дорогой фильм.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем 19-21.
3: Реклама.
4: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
5: Калуга, такого больше не будет! Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
6: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусов Кумбанк.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Если вам кажется, что ваш ребенок зависит от гаджетов, то столичные медики рекомендуют не спешить с выводами. По словам экспертов, с помощью гаджетов дети пытаются справиться с перегрузкой, тревогой, проблемами в школе или общении. Поэтому прежде всего нужно узнать у вашего ребенка, что именно он

0: получает от телефона. Отдых, общение, уход от тревоги или способ справиться с перегрузкой. Ну и, конечно, не лишним будет создать единые правила для всей семьи. Например, не брать телефоны за стол во время ужина. Так ребенок сможет увидеть, что ограничения касаются не только его, а всех. Также важно говорить без упреков, заранее обсуждать лимиты времени и предлагать замену экрану. Совместные занятия, домашние обязанности, хобби или прогулки. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: сказка на ночь.
1: Жуть! Страшную сейчас, раз такую страшную. Ну, в общем, смотрите, в далекой-далекой стране Китае жил-был один добрый дяденька, который работал честно, копил себе денежку. И вот однажды он накопил на покупку квартиры вторичка, естественно. А вот в многоквартирном доме номер 403 он купил себе квартиру. Заходит туда, так посмотрел, думает, ну, здесь все надо, конечно, менять, в этом жить мы не будем. И поэтому обращается в агентство в какое-то там, ну, специальную фирму, которая как раз по ремонту. И говорит, ну, я все хочу, все там выровнять, все, ну, знаете, с самого начала. Поэтому, пожалуйста, начните с того, что, во-первых, вывезите все, что есть в этой квартире, там все сломайте, все уберите. Вот, начнем прямо с выравнивания потолков, стен, вот, знают некоторые. Оплатил уже все свои вот эти вот услуги, так сказать, фирмы, пошел на работу, а все вроде назначено бригадой ремонтников, все должно происходить. Вечером заходит, ну, посмотреть, что там, как происходит. Заходит в свою квартиру номер 403, а там вообще никто не приходил, вообще никто не пришел, и работы даже не начинались. Зато он слышит крики в этом же доме многоквартирном, но только на другом этаже. Кто-то истошно орет, как будто, ну, совсем все плохо в жизни у человека. Оказывается, ремонтная бригада приходила все-таки, только не в квартиру 403, а в квартиру 303. Приходят еще такие, квартира вроде закрыта, а они посмотрели, а под ковриком ключ лежит. Думают, ну, значит, правильно. Открывают ключом дверь, и все как сказано, все как по бумажке. Все оттуда вынесли, понимаете? Все сломали, но готовят квартиру к тому, чтобы уже начать там настоящий полноценный ремонт. Только в квартире 303 этот ремонт вообще никак не планировался. И другой дяденька приходит домой после работы в свою квартиру 303. И глазам не верит. Он, конечно, обратился и в суд. И суд ему, конечно, присудил, что ему должны оплатить все вот это безобразие. Но страшно представить. A freak like me just needs infinity.

0: Размеренный в развалочку Бруно Марс прямо сейчас на Хит-ФМ. 17:50 в Москве. Размеренно в развалочку. Я собираюсь домой вообще-то. Уже катиться, потому что время. И вот это вот «катись отсюда» я сейчас с удовольствием исполню, так сказать. В следующем часе Обломова встречайте. Он, наоборот, вкатится, так сказать, в студию. Ну и вам кататься, как сыр в масле, хочется пожелать этим вечером. И вечера чудесного. До завтра. Прощаюсь. Была Калашникова. Летела. Целую. Пока.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
2: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
6: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
7: Имеются вредные показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
9: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
10: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

Hit FM. Большой релиз на Hit FM, как всегда, точно по расписанию. Вечером на самом хитовом радио. Мы тут не скучаем, между прочим. Ловим везде хит уже в этом часе. Подробности последуют непременно, не пропустите. Также слушаем лучшие хиты, лучшие новинки, а еще премьерим по полной. Плюс нас ждут разделы Double Track, хиты без правил и чарт-спешл. Все это в ближайшие 4 часа.

Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для покупателей номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: «Лента».
7: «Джетур Т1» – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1» – безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: It's My Life на Hit FM. Наполняем жизнь радостью и классной хитовой музыкой. В ближайшие минуты Beowulf, песня Феникс, а еще Loud Luxury, Love You For Life. Услышим скоро.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем 19-21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
12: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
13: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
14: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
15: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
16: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

0: стресс стать причиной ранней седины волос. По словам британских медиков, около 50% женщин замечают седые волосы или пряди чаще всего в возрасте от 31 до 35 лет. При этом многие уверены, что причиной поседения является длительный эмоциональный стресс. Однако ученые отметили, что все дело в недостатке меланоцитов – клеток, которые придают цвет волосам. Чем меньше этих клеток, тем стремительнее меняется наша шевелюра на голове. При этом в основе потускнения натурального оттенка волос лежат естественные процессы старения, которые у всех женщин протекают с различной скоростью. Что же касается повседневного стресса, то он действительно может усугубить процесс поседения, но не стать его основной причиной. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Биберакс и Faithless на Hit FM New Religion. В начале часа намекал вам на везде хит. Все, ребята, все, намеки закончились. Теперь не намекаю, а говорю прямо. Впереди везде хит. Буквально через несколько минут. Ну, а значит, кто-то из вас получит самые крутые подарки. От парфюмерии до спортивной одежды, от вкусняшек до ювелирки. Поэтому скорее записывайте номер в мессенджере Max. +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. Сохраните его себе на будущее. Ждите сигнал, как я уже говорил, через пару минут все будет. Ну, а затем кидайте слово «Везде хит» по номеру. +7 925 007 1074. Повезет тому, чей месседж придет 18-м.
1: Шакира и Берна

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: Пани, о пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: параметрам.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит ФМ.
1: Везде хит. Ловите его каждый будний день. Он может случиться в любой момент, абсолютно в любой момент. Поэтому стоит всегда быть начеку. Необходимо было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс и стать 18-м по счету, потому что сегодня 18 июня. Светлана все сделала правильно, потому и появляется в прямом эфире прямо сейчас. Света, добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Ну что, Света, готовы узнать, какой «Везде хит» вы получите здесь и сейчас?
2: Конечно.
1: Угу, поехали. Вы получаете «Везде хит» на ювелирные украшения. Прикольно, прикольно.
2: Спасибо.
1: Ну, а значит, благодаря радио Хит ФМ вы сможете выбрать стильные, красивые аксессуары и украшения в одном из известных ювелирных магазинов. Еще раз поздравляем вас.
2: Спасибо, я очень счастлива.
1: Друзья, «Везде хит» на Хит ФМ в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Реклама.
3: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл» – это круто. «Хавейл» – красиво. «Хавейл» – это надежно. «Хавейл» – это стильно. «Хавейл» – это выгодно. «Хавейл» – надолго. «Хавейл Сити» – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
4: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
5: ТЗ-строймонтаж С. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4i. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
9: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
10: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Tame Impala и Дженни на Hit FM только что. Дракула. Начало восьмого в Москве. Всем привет и добро пожаловать. Это шоу «Большой релиз», тут мы погружаемся в музыку. И это мы делаем каждый будний вечер с понедельника по четверг с 18 до 22 по Москве. Имейте в виду, если вы хотите быть в курсе музыкальных трендов, а еще если вы хотите послушать лучшие хиты и новинки. Ну, конечно, хотите, конечно. Впереди вместе с нами Rehab и Sophie and the Giants «All Night». «Майя Мишель» на «Малиновой луне» — очень красивая песня. И «Fastboy» вместе с «Клок-клок» — «Born Again».
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года. Возрастная категория 0+.
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Андулин. Кровля на все руки.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Серж по кличке Диван на Hit FM только что. Песня Addicted. Не знаю кличку следующего героя эфира. Знаю его творческий ник. Это Дети. Дети. Песня Take Me There. Услышим на Hit FM через пару минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем 19-21.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля ТЦ «Панорама 0+.»
6: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда. Наверняка многие замечали брошенные на улицах тележки из супермаркетов. Казалось бы, кроме нарушенной эстетики, это ничем не вредит человечеству. Однако, как выяснили британские ученые, сбор и восстановление этих аксессуаров для покупок наносит весомый вред окружающей среде. Их сбор с помощью специального транспорта увеличивает углеродный след, как и их последующее восстановление. А это многие сотни тонн углекислого газа. При этом изготовление новых тележек еще больше усугубляет ситуацию. Поэтому эксперты призвали покупателей разумно относиться к инвентарю супермаркетов, чтобы вместе положительно влиять на экологию планеты. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. The New Hit. Бауса. Магнетик.

0: Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, 19:34, время московское. Мы всех приветствуем уже в разделе Double Track. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды. Это могут быть певцы, певицы, диджеи, группы и так далее. Но их всех объединяет одно. Все эти люди настоящие хитмейкеры. Другие у нас тут на Hit FM не задерживаются. Итак, сегодня вместе с нами немецкая певица Леони. Удивительное дело, популярна у себя на родине в Германии и у нас в России. Вот так. Две песни Леони впереди. Первая записана вместе с Колум Скоттом. Называется «Stay». И песня под номером 2 «Remedy».

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Гиперлет. «Лента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В «Ленте».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Больше драйва, больше ритма. Боб Синклар и Кайза здесь на Hit FM. Песня I Can't Wait. Мы с вами подождем, ну, совсем немножко подождем, до пятницы, до вечера. И потом нырнем в препати ровно в 6 вечера и до полуночи по столице. Главные танцевальные хиты планеты уже завтра. Ровно в 18 по Москве. Препати не пропустите.
1: Реклама. Костюм. Носки. Бритва.
2: И еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
1: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
4: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Большой релиз на Хит ФМ и трэп «Мафия Хаус» вместе с нами только что. Работа называется «Мафия Стайл». 20.06. Время московское. Продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: А давайте проведем музыкальный баттл. Если никто не против, тогда полный вперед. Итак, есть у нас две новые песни из хит-парадов мира, и есть только одно свободное место в плейлисте. Займет это самое место тот свежий трек, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Поэтому милости просим, проходите и голосуйте. Под номером один с нами сегодня Мерк, Кремонт и группа The Colors. Песня «Партенопе». Партенопе, Мерк Кремонт и The Colors, номер один. Под номером два. Тови Лу и Стромае, The Fleur. И пусть в нашем муз-баттле победит сильнейший.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гельтек легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от гельтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гельтек. Наука о красоте.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
11: В новом выпуске журнала Discovery.
12: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
11: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
12: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Лучшие новые песни бьются в этом часе за право оказаться в нашем эфире. Какая из двух песен в итоге победит? Решать вам и голосовать тоже вам в нашей официальной группе ВК. Поэтому welcome, проходите, голосуйте, если вы до сих пор этого не сделали. Под номером один с нами сегодня песня «Партенопе». Мерк Кремонт и The Colors. Под номером 2 Тови Лу и Стромае «De Fleur». Мы продолжим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Тяжелого рабочего дня американские медики рекомендуют начать употреблять зеленый чай с апельсином и мятой. По словам экспертов, именно такое сочетание продуктов является мощным антистрессом. Чтобы получить то

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: круглосуточно.
1: 6+. Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
2: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
9: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
10: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-77.

0: Клан Карусел на Hit FM. Трек называется Home. Отличная песня, очень ее люблю. Уверен, вы тоже. А если вы еще любите движ, тогда наш онлайн-поток «Русский движ» специально для вас. Главные танцевальные хиты на русском языке в режиме нон-стоп на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении самого хитового радио.
1: Okay, so

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, час четвертый. Всех еще раз приветствуем. Полное погружение в музыку. На очереди специальный хит-парад. И сегодня он интересен тем, что будет посвящен не какой-то там стране, а России, то есть нашей стране. Мы сделали свой собственный сводный чарт, приняли во внимание в том числе и стриминг на территории Российской Федерации. И вот что мы получили. На 34-м месте в России на этой неделе. Новинка. Песня «Мичико» диджей Годжа.
0: Чарт спешл.

Это большой релиз на Hit FM. Раздел «Chart Special» и обзор сводного российского чарта. Все в одном, все в одном. Шазам, стриминг, всевозможные хит-парады, топы и музы-подборки. Мы все проанализировали с тем, чтобы представить вам наиболее хитовые треки, которые в данный момент времени пользуются максимальным спросом на территории РФ. На очереди 23-я строчка. 23-я строка нашего сводного чарта. Здесь еще одна новинка. Песня «Dance» от певицы Slater. Chart Special.

Kid News. Открытие. Поколению зумеров посвящено немало исследований и едких шуток, но недавнее исследование команды ученых из Калифорнийского университета заставляет задуматься. Дело в том, что молодые люди поколения Z оказались финансово грамотными, а легкомысленное отношение к работе объясняется желанием ставить на первое место свое ментальное здоровье. При этом такие люди с раннего возраста начинают инвестировать в свое будущее, чтобы не зависеть от работодателя и строить дальнейшую жизнь на своих условиях. С вами был Илья Алексеев.

0: Добро пожаловать в наш специальный хит-парад. Сегодня слушаем лучших из российского топа. Вашему вниманию наш сводный российский чарт. Сделан нами, Радио Хит FM, с любовью. 12 место впереди. Я, правда, спорил с коллегами. Говорил, что этот парень достоин большего. Но 12 место, по факту. И по итогу. Итак, песня Broken Strings, Alan Walker. Прямо сейчас.
1: Чарт спешл.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года. Возрастная категория 0+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же, Андулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
10: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: 21 час и 47 минут, время московское. Большой релиз на Хит ФМ. У нас специальный хит-парад, который мы в самое ближайшее время уже зафиналим. Специальный хит-парад, посвященный музыкальному топу России. При его формировании этого самого музыкального топа мы использовали всякие разные данные, в том числе и стриминга, и, конечно, ротации на Хит ФМ и прочие моменты очень важные. В итоге выяснили, кто стал на этой неделе в России первым, кто стал number one. Это «By India» и «Mod». Знакомая вам песня, любимая вами и нами песня. Всеми любимая песня. «Шаде» номер один в России на этой неделе. Поздравляем парней и дальше слушаем эту красивейшую историю «Шаде» здесь на Хит ФМ. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. «Чарт Спешл» и «Большой релиз» прощаются с вами до следующей недели. «Чарт Спешл».

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Животные. Большинству людей свойственно лучше работать либо правой, либо левой рукой, и лишь в редких исключениях встречаются те, кому удается одинаково хорошо владеть обеими руками. Ученые из Италии тем временем выяснили, что подобные особенности существуют и у собак. Исследователи адаптировали тесты для определения ведущей руки у людей к специфике организма хвостатых и изучили после этого несколько десятков питомцев разных пород. В итоге ученым удалось выявить как собак правшей, так и левшей, а еще тех, у кого нет особенных предпочтений. При этом выяснилось, что животные с ярко выраженной леволапостью или праволапостью чаще более ментально устойчивы и лучше адаптируются к стрессу, хотя правшам это все дается легче. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Разумное потребление и грамотная утилизация пищевых отходов – одна из главных экологических повесток в мире. Тем временем японские ученые разработали технологию переработки выброшенной лапши удон в биоразлагаемую бумагу. Новый материал получают благодаря измельчению оставшейся лапши и смешиванию ее с водой. Затем в массу добавляют ферменты, расщепляющие крахмал до глюкозы, и после этого в смесь вводят уксусно-кислые бактерии, которые в течение нескольких дней формируют целлюлозную пленку. Полученную мембрану высушивают на воздухе и превращают в листы бумаги без использования традиционного бумажного производства. По словам разработчиков, из одной порции удона можно получить от 5 до 10 листов формата А4, которые отличаются повышенной устойчивостью к влаге и разрывом по сравнению с обычной бумагой, а после утилизации полностью разлагаются в почве под действием микроорганизмов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Лекарства, выпущенные в форме капсул и таблеток, как правило, запиваются водой, однако многие используют для этого другие напитки, и, как оказалось, совершенно зря. Недавнее исследование ученых из Венгрии, в котором протестировали 22 разных напитка на высвобождение действующего вещества в медицинских препаратах, показало, что если запивать лекарства необычной чистой водой, их действие может сойти на нет или значительно ухудшить эффект. Это касается многих лечебных минеральных вод и некоторых соков. Предполагается, что препараты будут запивать обычной чистой водой, поэтому смешивать их с другими напитками без прямого на то указания не стоит. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Bieber X и Faithless, New Religion.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
1: Первое место.
2: BTS, Swim.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: из любимых романов, чтобы погулять по знаковым улицам и перечитывать сюжет прямо на месте, чтобы почувствовать себя героем книги. Однако другие уезжают куда угодно, лишь бы подальше от суеты, с одной целью – наконец дочитать ту самую книгу, которая месяцами пылится на полке и ждет своего часа. Этот новый туристический тренд уже получил название – «Буккейшн», и благодаря положительным отзывам в соцсетях стремительно набирает обороты. Такой цифровой детокс с книгой в руках наперевес мы не только одобряем, но и настоятельно рекомендуем к нему присмотреться. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. J5.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Соцсети. В соцсетях и в целом в интернете можно найти массу полезной и не совсем информации. Но главное, эти данные все чаще могут быть ложными. Отличать правду от фейков достаточно непросто. К тому же оказалось, что выявление правдивой информации зависит от множества факторов, в том числе от возраста человека и локации, в которой он живет. Недавние исследования команды российских ученых, касающиеся более 10 тысяч добровольцев, показало, что лучше всего верифицируют данные представители молодежи, потому что чаще прибегают к проверке информации, что делает их более защищенными в цифровой среде. Дополнительно выяснилось, что высокий уровень дохода и жизни в больших городах также оказывают положительное влияние на выявление фейков в интернете. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.